0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 22 мая. В этот день католическая церковь чтит память святой Риты из Кашии, монахини. Рита – героическая мать, вдова, сумевшая примирить две семьи, связанные кровной местью. На 15-м году брака муж Риты был убит, но, по обычаям, распространенным в Кашии, все мужчины пострадавшей семьи оказались вовлечены в кровавую вендетту. Рита увидела, что ее сыновья неизбежно будут принесены в жертву диким обычаям. В слезах она просила Бога спасти ее сыновей от язвы мести, которая лишит их надежды на вечное спасение. Господь, вняв молитве матери, призвал ее детей к себе. Оба сына Риты заболели и умерли раньше, чем запятнали себя грехом убийства. После смерти детей Рита вступила в монастырь. Рита из Кашии умерла 22 мая 1447 года, канонизирована в 1900 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Мечислава Левицкого. Он служил в Мозыре, Омске и Красноярске. Арестован в 1920 году, был в заключении в Бутырской тюрьме. В 1926 году служил в Виленской епархии. Дальнейшая судьба неизвестна. Помоги мне, Господи!
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV принял в Ватикане верительные грамоты у новых послов-нерезидентов из Сьерра-Леоне, Бангладеш, Йемена, Руанды, Намибии, Маврикия, Чада и Шри-Ланки. Папа отметил, что церковь готовится к празднику Пятидесятницы, вспоминая тот день, когда Святой Дух преобразил страх апостолов в мужество, а разделение – в единство. Этот образ может вдохновить и современную дипломатию, если отношения между народами будут строиться на искренней открытости, взаимном уважении и общей ответственности. Лев XIV уделил особое внимание миротворчеству, повторив недавний призыв отказаться от логики силы и вооружений. Сегодня миру необходима дипломатия, продвигающая диалог и согласие на двустороннем, региональном и международном уровнях. Подлинный диалог требует честного языка, свободного от искажений и враждебности, поскольку только так возможно преодолеть недопонимание и восстановить доверие в международных отношениях. Однако одних дипломатических усилий недостаточно без внутреннего обращения сердца, готовности отложить в сторону частные интересы ради общего блага. Ни один народ, ни одно общество, ни один международный порядок не могут претендовать на справедливость и гуманность, если они измеряют успех исключительно силой и процветанием, пренебрегая теми, кто живет на обочине. Напомнив о любви Христа к малым и забытым, папа призвал отвергнуть эгоизм, делающий незримыми страдания людей. Говоря о международных организациях, Лев XIV подчеркнул их незаменимую роль в посредничестве и разрешении конфликтов. В условиях растущей геополитической напряженности такие структуры должны быть более представительными, действенными и ориентированными на единство человеческой семьи. Папа назвал служение послов драгоценным мостом доверия и сотрудничества между их странами и Святейшим Престолом. «Я молюсь, дабы наши совместные усилия помогли возобновить двустороннее и многостороннее взаимодействие, а также привлечь внимание к тем, кто часто забыт на окраинах наших обществ. Так мы сможем сообща создавать более прочные основы для справедливого, братского и мирного мира. В конце встречи Лев XIV заверил дипломатов в поддержке со стороны госсекретариата и департаментов Римской Курии, выразив надежду, что их служение поможет укрепить диалог и взаимопонимание, внося вклад в дело мира, столь необходимого для всех.

21 мая в новом зале Синода Лев XIV встретился с руководителями Ассоциации верных, церковных движений и новых общин. Все они принимают участие в ежегодной встрече, организованной Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Обращаясь к делегатам, папа напомнил, что в церкви управление не сводится к административной работе. Главная задача – служить духовному благу верующих и укреплению церковного единства. Само понятие управления связано с образом кормчего, ведущего корабль по верному пути, чтобы община становилась местом духовного роста для каждого ее члена. Руководство в церковных движениях и объединениях, чаще всего доверенное мирянам, должно восприниматься как дар Святого Духа и осуществляться ради общего блага, а не ради личного престижа или власти. Это служение не может навязываться сверху, оно рождается в совместном распознавании и принимается самой общиной. С одной стороны, лидеры призваны сохранять и приумножать память о живом наследии. С другой стороны, они играют пророческую роль, прислушиваясь к текущим пастырским потребностям, чтобы понять, как реагировать на новые вызовы и культурные, социальные и духовные особенности нашего времени. Папа отметил, что неотъемлемыми чертами стиля церковного управления должны быть внимательность, разделение ответственности, прозрачность, братская близость и совместное духовное распознавание. Те, кто осуществляет миссию управления в церкви, должны научиться слушать и принимать различные мнения, различные культурные и духовные нюансы, а также разные личные темпераменты, всегда стремясь сохранить высшее благо, единство, особенно в необходимых и часто непростых решениях. Лев XIV предостерег движение общины от замыкания в себе и напомнил, что ни одна церковная реалия не может считать себя самодостаточной. Движения должны жить в общении со всей церковью, как на епархиальном, так и на вселенском уровне. Причем каждая подлинная харизма уже включает в себя верность и открытость церкви. Святейший Отец поблагодарил церковные движения и объединения мирян, назвав их драгоценным даром для церкви. Благодаря разнообразию харизм и форм апостольства они привносят свет Евангелия в культуру, искусство, социальную сферу и мир труда. В итальянском городе Лимана, область Беллуно, состоялась научно-просветительская встреча, посвященная Туринской плащанице, одной из самых почитаемых и одновременно самых загадочных христианских реликвий. В центре внимания участников оказались вопросы, которые на протяжении десятилетий продолжают волновать как ученых, так и верующих. Кем был человек, отпечаток тела которого сохранился на плащанице? И где проходит граница между научным исследованием и тайной веры. Лимана была выбрана местом проведения семинара не случайно. Уже около 20 лет в приходской церкви города хранится полноразмерное изображение плащаницы. Этот дар местной общине преподнес исследователь-энтузиаст Чезаре Мария Глори, многие годы изучавший историю святыни. Особое внимание участников привлекло выступление монсеньора Дарио Эдуардо Вигано, вице-канцлера Папской академии наук, ватиканской структуры, координировавшей в свое время исследование полотна методом радиоуглеродного анализа. Доклад был посвящен не только историческим и научным аспектам изучения плащаницы, но и тому, как эта реликвия представлена в кинематографе и телевизионных проектах. Среди приглашенных докладчиков были инженер, профессор Падуанского университета, специалист в области механических и тепловых измерений Джулио Фанти, который на протяжении многих лет занимается исследованиями плащаницы и предлагает собственную научную гипотезу происхождения образа на полотне. Его идеи легли в основу короткого видеоэссе «Открывая святую плащаницу между наукой и чудом»,
подготовленного студентами Падуанского университета в рамках лаборатории по документальному кино и аудиовизуальным искусствам. Работа над проектом велась под руководством режиссера Антонелло Беллуко, который сейчас завершает монтаж нового фильма о плащанице в сотрудничестве с итальянской государственной кинокомпанией «Рай Чинома». Премьера картины ожидается в конце года. Туринская плащаница и сегодня остается не только объектом научных дискуссий, но и своеобразным зеркалом Евангелия, как называл ее святой Иоанн Павел II. Она отражает тайну страстей Христовых. Интерес к ней сохраняется как со стороны исследователей, так и со стороны верующих. После завершения синода, посвященного соборному пути церкви, поместные общины продолжают обсуждать и воплощать в церковной жизни его итоги. Генеральный секретариат синода разработал основные направления для синодального пути на ближайшие 2 года, предваряющие общецерковную ассамблею, которая пройдет в Ватикане в октябре 2028 года. В документе содержится календарь синодальных собраний на разных уровнях, методология и критерии, которые помогут поместным церквам и церковным группам делиться плодами пройденного пути. Основной вопрос, на который призваны ответить синодальные группы, звучит так. В свете процесса, запущенного после синода и его плодов, которые мы можем преподнести другим церквам и Святейшему Отцу, каким именно должен быть лик синодальной миссионерской церкви и какие новые пути синодальности предпринимаются нашими общинами. Документ уточняет, что речь идет не о консультациях перед синодом, но о новом прочтении того, что уже было прожито. Главным новшеством этого этапа будет особое письмо, которое каждая поместная церковь должна написать всем остальным. Именно так будет происходить обмен духовными дарами. Каждая община предложит другим свой опыт и призвана принять то, что ей могут предложить другие церкви. Как пояснил генеральный секретарь Синода епископов кардинал Марио Грек, в этом процессе смогут принять участие и представители других христианских церквей и общин, равно как и последователи других религий.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Управляет ли Бог миром и жизнью человека? Да, но таинственным образом. Путями, известными ему одному, Господь направляет все к достижению своего совершенства. Нет такого момента, когда бы создание выпало из его рук. Бог воздействует как на важные события истории, так и на мелкие события нашей личной жизни, при этом не ущемляя нашу свободу и не делая нас марионетками в своих вечных планах. Богом мы живем и движемся и существуем. Бог во всем, с чем мы сталкиваемся в различных ситуациях нашей жизни, в том числе и в болезненных событиях, и в кажущихся бессмысленными случайностях. Господь хочет, невзирая на кривые извивы нашей жизни, говорить напрямую. То, что Он забирает у нас, и то, что Он нам дарит, чем Он нас укрепляет и чем Он нас испытывает, все это знаки Его воли, которой все подчинено. Завершение творения Божьим провидением происходит не помимо нас, ибо Господь приглашает нас соучаствовать в завершении творения. Человек может сопротивляться Божьей воле, но правильнее будет, если он станет инструментом Божьей любви. Святая Мать Тереза Калькутская старалась всю свою жизнь думать так: «Я лишь маленький карандаш в руке Бога. Господь может этот карандаш сломать или заточить». Он может писать им или рисовать, что и где он пожелает. Если написанное или нарисованное будет хорошо, мы воздадим должное не карандашу или использованному материалу, а тому, кто его использовал. Если Бог действует с нами или через нас, то мы никогда не имеем права путать наши собственные мысли, планы и дела с действиями Бога. Всевышний не нуждается в нашей работе, как если бы без нее ему чего-то не доставало.

0: святой Фома Аквинский утверждает: «Бог попускает зло, чтобы дать произойти из него чему-то более благому. Зло в мире — это темная и болезненная тайна. Даже распятый спрашивал своего отца: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Многое в этом непостижимо, но одно мы знаем наверняка. Бог на 100% благой. Он никогда не может быть источником чего-то злого. Святой Иоанн Златоуст писал: «Нежно любящие отцы ни в коем случае не дозволят себе дать детям нож или горячие уголья, когда те просят их, потому что хорошо знают, удовлетворение такой просьбы пагубно для детей. Точно так же и Бог не может дать просящим гибельного в качестве полезного, поскольку знает, что это будет им на погибель. Господь сотворил мир благим, но мир еще не совершенен. Переживая резкие отклонения и болезненные процессы, мир стремится к своему окончательному завершению. Это позволяет лучше понять то, что Церковь называет физическим злом, как, например, врожденный дефект или природная катастрофа. Моральное зло, напротив, приходит в мир через злоупотребление человеческой свободой. Ад на земле, дети-солдаты, самоубийства, войны, концентрационные лагеря создаются людьми. Поэтому главный вопрос звучит не «как можно верить в доброго Бога, когда вокруг так много зла?», но «как мог бы человек, имея сердце и разум, вынести жизнь в этом мире, если бы не было Бога?» Смерть и воскресение Христа показывают нам: злу не принадлежало первое слово, не будет за ним и последнего. Из самого худшего зла Бог дает возможность произрасти абсолютному добру. Мы верим, что на страшном суде Бог положит конец всем несправедливостям. В жизни будущего мира не будет больше места злу, и страданиям придет конец, ибо все найдет свершение в Господе нашем Иисусе Христе.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 22 мая. В этот день католическая церковь чтит память святой Риты из Кашии, монахини. Рита – героическая мать, вдова, сумевшая примирить две семьи, связанные кровной местью. На 15-м году брака муж Риты был убит, но, по обычаям, распространенным в Кашии, все мужчины пострадавшей семьи оказались вовлечены в кровавую вендетту. Рита увидела, что ее сыновья неизбежно будут принесены в жертву диким обычаям. В слезах она просила Бога спасти ее сыновей от язвы мести, которая лишит их надежды на вечное спасение. Господь, вняв молитве матери, призвал ее детей к себе. Оба сына Риты заболели и умерли раньше, чем запятнали себя грехом убийства. После смерти детей Рита вступила в монастырь. Рита из Кашии умерла 22 мая 1447 года, канонизирована в 1900 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Мечислава Левицкого. Он служил в Мозыре, Омске и Красноярске. Арестован в 1920 году, был в заключении в Бутырской тюрьме. В 1926 году служил в Виленской епархии. Дальнейшая судьба неизвестна. Помоги мне, Господи!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV принял в Ватикане верительные грамоты у новых послов-нерезидентов из Сьерра-Леоне, Бангладеш, Йемена, Руанды, Намибии, Маврикия, Чада и Шри-Ланки. Папа отметил, что церковь готовится к празднику Пятидесятницы, вспоминая тот день, когда Святой Дух преобразил страх апостолов в мужество, а разделение в единство. Этот образ может вдохновить и современную дипломатию, если отношения между народами будут строиться на искренней открытости, взаимном уважении и общей ответственности. Лев XIV уделил особое внимание миротворчеству, повторив недавний призыв отказаться от логики силы и вооружений. Сегодня миру необходима дипломатия, продвигающая диалог и согласие на двустороннем, региональном и международном уровнях. Подлинный диалог требует честного языка, свободного от искажений и враждебности, поскольку только так возможно преодолеть недопонимание и восстановить доверие в международных отношениях. Однако одних дипломатических усилий недостаточно без внутреннего обращения сердца, готовности отложить в сторону частные интересы ради общего блага. Ни один народ, ни одно общество, ни один международный порядок не могут претендовать на справедливость и гуманность, если они измеряют успех исключительно силой и процветанием, пренебрегая теми, кто живет на обочине. Напомнив о любви Христа к малым и забытым, папа призвал отвергнуть эгоизм, делающий незримыми страдания людей. Говоря о международных организациях, Лев XIV подчеркнул их незаменимую роль в посредничестве и разрешении конфликтов. В условиях растущей геополитической напряженности такие структуры должны быть более представительными, действенными и ориентированными на единство человеческой семьи. Папа назвал служение послов драгоценным мостом доверия и сотрудничества между их странами и Святейшим Престолом. «Я молюсь, дабы наши совместные усилия помогли возобновить двустороннее и многостороннее взаимодействие, а также привлечь внимание к тем, кто часто забыт на окраинах наших обществ. Так мы сможем сообща создавать более прочные основы для справедливого, братского и мирного мира. В конце встречи Лев XIV заверил дипломатов в поддержке со стороны госсекретариата и департаментов Римской Курии, выразив надежду, что их служение поможет укрепить диалог и взаимопонимание, внося вклад в дело мира, столь необходимого для всех.

21 мая в новом зале Синода Лев XIV встретился с руководителями Ассоциации верных, церковных движений и новых общин. Все они принимают участие в ежегодной встрече, организованной Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Обращаясь к делегатам, папа напомнил, что в церкви управление не сводится к административной работе. Главная задача – служить духовному благу верующих и укреплению церковного единства. Само понятие управления связано с образом кормчего, ведущего корабль по верному пути, чтобы община становилась местом духовного роста для каждого ее члена. Руководство в церковных движениях и объединениях, чаще всего доверенное мирянам, должно восприниматься как дар Святого Духа и осуществляться ради общего блага, а не ради личного престижа или власти. Это служение не может навязываться сверху, оно рождается в совместном распознавании и принимается самой общиной. С одной стороны, лидеры призваны сохранять и приумножать память о живом наследии. С другой стороны, они играют пророческую роль, прислушиваясь к текущим пастырским потребностям, чтобы понять, как реагировать на новые вызовы и культурные, социальные и духовные особенности нашего времени. Папа отметил, что неотъемлемыми чертами стиля церковного управления должны быть внимательность, разделение ответственности, прозрачность, братская близость и совместное духовное распознавание. Те, кто осуществляет миссию управления в церкви, должны научиться слушать и принимать различные мнения, различные культурные и духовные нюансы, а также разные личные темпераменты, всегда стремясь сохранить высшее благо, единство, особенно в необходимых и часто непростых решениях. Лев XIV предостерег движение общины от замыкания в себе и напомнил, что ни одна церковная реалия не может считать себя самодостаточной. Движения должны жить в общении со всей церковью, как на епархиальном, так и на вселенском уровне. Причем каждая подлинная харизма уже включает в себя верность и открытость церкви. Святейший Отец поблагодарил церковные движения и объединения мирян, назвав их драгоценным даром для церкви. Благодаря разнообразию харизм и форм апостольства они привносят свет Евангелия в культуру, искусство, социальную сферу и мир труда. В итальянском городе Лимана, область Беллуно, состоялась научно-просветительская встреча, посвященная Туринской плащанице, одной из самых почитаемых и одновременно самых загадочных христианских реликвий. В центре внимания участников оказались вопросы, которые на протяжении десятилетий продолжают волновать как ученых, так и верующих. Кем был человек, отпечаток тела которого сохранился на плащанице? И где проходит граница между научным исследованием и тайной веры. Лимана была выбрана местом проведения семинара не случайно. Уже около 20 лет в приходской церкви города хранится полноразмерное изображение плащаницы. Этот дар местной общине преподнес исследователь-энтузиаст Чезаре Мария Глори, многие годы изучавший историю святыни. Особое внимание участников привлекло выступление монсеньора Дарио Эдуардо Вигано, вице-канцлера Папской академии наук, ватиканской структуры, координировавшей в свое время исследование полотна методом радиоуглеродного анализа. Доклад был посвящен не только историческим и научным аспектам изучения плащаницы, но и тому, как эта реликвия представлена в кинематографе и телевизионных проектах. Среди приглашенных докладчиков были инженер, профессор Падуанского университета, специалист в области механических и тепловых измерений Джулио Фанти, который на протяжении многих лет занимается исследованиями плащаницы и предлагает собственную научную гипотезу происхождения образа на полотне. Его идеи легли в основу короткого видеоэссе «Открывая святую плащаницу между наукой и чудом»,
подготовленного студентами Падуанского университета в рамках лаборатории по документальному кино и аудиовизуальным искусствам. Работа над проектом велась под руководством режиссера Антонелло Беллуко, который сейчас завершает монтаж нового фильма о плащанице в сотрудничестве с итальянской государственной кинокомпанией «Рай Чинома». Премьера картины ожидается в конце года. Туринская плащаница и сегодня остается не только объектом научных дискуссий, но и своеобразным зеркалом Евангелия, как называл ее святой Иоанн Павел II. Она отражает тайну страстей Христовых. Интерес к ней сохраняется как со стороны исследователей, так и со стороны верующих. После завершения синода, посвященного соборному пути церкви, поместные общины продолжают обсуждать и воплощать в церковной жизни его итоги. Генеральный секретариат синода разработал основные направления для синодального пути на ближайшие 2 года, предваряющие общецерковную ассамблею, которая пройдет в Ватикане в октябре 2028 года. В документе содержится календарь синодальных собраний на разных уровнях, методология и критерии, которые помогут поместным церквам и церковным группам делиться плодами пройденного пути. Основной вопрос, на который призваны ответить синодальные группы, звучит так. В свете процесса, запущенного после синода и его плодов, которые мы можем преподнести другим церквам и Святейшему Отцу, каким именно должен быть лик синодальной миссионерской церкви и какие новые пути синодальности предпринимаются нашими общинами. Документ уточняет, что речь идет не о консультациях перед синодом, но о новом прочтении того, что уже было прожито. Главным новшеством этого этапа будет особое письмо, которое каждая поместная церковь должна написать всем остальным. Именно так будет происходить обмен духовными дарами. Каждая община предложит другим свой опыт и призвана принять то, что ей могут предложить другие церкви. Как пояснил генеральный секретарь Синода епископов кардинал Марио Грек, в этом процессе смогут принять участие и представители других христианских церквей и общин, равно как и последователи других религий.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Управляет ли Бог миром и жизнью человека? Да, но таинственным образом. Путями, известными ему одному, Господь направляет все к достижению своего совершенства. Нет такого момента, когда бы создание выпало из его рук. Бог воздействует как на важные события истории, так и на мелкие события нашей личной жизни, при этом не ущемляя нашу свободу и не делая нас марионетками в своих вечных планах. Богом мы живем и движемся и существуем. Бог во всем, с чем мы сталкиваемся в различных ситуациях нашей жизни, в том числе и в болезненных событиях, и в кажущихся бессмысленными случайностях. Господь хочет, невзирая на кривые извивы нашей жизни, говорить напрямую. То, что Он забирает у нас, и то, что Он нам дарит, чем Он нас укрепляет и чем Он нас испытывает, все это знаки Его воли, которой все подчинено. Завершение творения Божьим провидением происходит не помимо нас, ибо Господь приглашает нас соучаствовать в завершении творения. Человек может сопротивляться Божьей воле, но правильнее будет, если он станет инструментом Божьей любви. Святая Мать Тереза Калькутская старалась всю свою жизнь думать так: «Я лишь маленький карандаш в руке Бога. Господь может этот карандаш сломать или заточить». Он может писать им или рисовать, что и где он пожелает. Если написанное или нарисованное будет хорошо, мы воздадим должное не карандашу или использованному материалу, а тому, кто его использовал. Если Бог действует с нами или через нас, то мы никогда не имеем права путать наши собственные мысли, планы и дела с действиями Бога. Всевышний не нуждается в нашей работе, как если бы без нее ему чего-то не доставало.

0: Святой Фома Аквинский утверждает: «Бог попускает зло, чтобы дать произойти из него чему-то более благому. Зло в мире — это темная и болезненная тайна. Даже распятый спрашивал своего отца: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Многое в этом непостижимо, но одно мы знаем наверняка. Бог на 100% благой. Он никогда не может быть источником чего-то злого. Святой Иоанн Златоуст писал: «Нежно любящие отцы ни в коем случае не дозволят себе дать детям нож или горячие уголья, когда те просят их, потому что хорошо знают, удовлетворение такой просьбы пагубно для детей. Точно так же и Бог не может дать просящим гибельного в качестве полезного, поскольку знает, что это будет им на погибель. Господь сотворил мир благим, но мир еще не совершенен. Переживая резкие отклонения и болезненные процессы, мир стремится к своему окончательному завершению. Это позволяет лучше понять то, что Церковь называет физическим злом, как, например, врожденный дефект или природная катастрофа. Моральное зло, напротив, приходит в мир через злоупотребление человеческой свободой. Ад на земле, дети-солдаты, самоубийства, войны, концентрационные лагеря создаются людьми. Поэтому главный вопрос звучит не «как можно верить в доброго Бога, когда вокруг так много зла?», но «как мог бы человек, имея сердце и разум, вынести жизнь в этом мире, если бы не было Бога?» Смерть и воскресение Христа показывают нам: злу не принадлежало первое слово, не будет за ним и последнего. Из самого худшего зла Бог дает возможность произрасти абсолютному добру. Мы верим, что на страшном суде Бог положит конец всем несправедливостям. В жизни будущего мира не будет больше места злу, и страданиям придет конец, ибо все найдет свершение в Господе нашем Иисусе Христе.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 23 мая католическая церковь чтит память святого Джованни Баттиста де Росси, священника. Будущий святой родился в 1698 году в бедной итальянской семье. В возрасте 30 лет Джованни поступил в римский коллегиум, основанный святым Игнатием Лойолой, из которого впоследствии возник папский Григорианский университет. В 1721 году он рукоположен священники. Более 40 лет Джованни Баттиста работал в ночлежке для бедняков, посещал арестантов в тюрьмах и основал приют для бездомных женщин. Умер Джованни де Росси 23 мая 1764 года в Риме. К лику святых причислен в 1881 году. Сестры, братья, наши святые предшественники призывают нас пребывать в любви, любить друг друга той любовью, которой Бог возлюбил каждого из нас. Но вполне возможно, что ненависть мира сего обескураживает нас, заставляет порой сдаваться. И в таких случаях у нас есть огромная подмога Святого Духа Утешителя, который защищает нас от всех нападок той темной стороны нашей жизни, которая постоянно уводит нас от истины Иисуса Воскресшего. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Кароля Александра Лупиновича. Он служил в Белоруссии и в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла. Подвергался арестам, сослан в Казахстан, приговорен к смерти в декабре 1937 года. Дата смерти неизвестна. Иисус, не дай мне забыть о Тебе.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Всего две недели спустя после поездки в Неаполь и Помпеи Святейший Отец возвратился в итальянскую область Кампания. Утром 23 мая он прибыл в Ачерру, один из населенных пунктов территории, печально прославившейся как «Земля огней» из-за токсичных отходов. Папа Лев начал свой визит церковной встречей. В кафедральном соборе Успенской Богоматери он пообщался с духовенством и монашествующими, а также с семьями жертв экологической катастрофы. Возблагодарив Бога за эту новую встречу с жителями Кампании, папа упомянул о желании своего предшественника побывать на этой земле. Франциск не смог его реализовать, и нынешняя поездка Льва XIV призвана сделать именно это, напомнив о великом даре энциклики «Лаудато Си». «Поистине, крик творения и крик бедных среди вас ощущается острее из-за смертоносного концентрата закулисных интересов и равнодушия к общему благу, отравившему естественную и общественную среду. Этот крик требует обращения. В Священном Писании, — сказал далее папа, — я искал страницу, которая могла бы истолковать и вдохновить ваш путь. Он нашел ее в книге пророка Иезекииля, где говорится: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Папа сравнил это с пейзажем земли огней. В древности эту землю называли Кампания Феликс. Она очаровывала своим плодородием и культурой, была словословием жизни. И вот она превратилась в землю смерти, смерти земли и людей. И ее жители испытывают такую же растерянность, как пророк в долине иссохших костей. На эту картину может быть две реакции. либо безразличие, либо ответственность. Господь спрашивает у пророка Иезекииля: «Оживут ли кости сии?» И он отвечает: «Господи Боже, Ты знаешь это». Господь ставит перед нами вопросы, расширяющие наш горизонт. Мы же можем ответить так: «Господи, смерть как будто повсюду. Кажется, что победила несправедливость, преступность, коррупция и равнодушие по-прежнему убивают, а благо как будто засохло. Но раз Ты спрашиваешь, могут ли ожить эти кости, мы веруем и отвечаем: «Господи Боже, Ты знаешь, что мы сможем подняться, ведь Ты сам берешь нас за руку, Ты знаешь, что наша пустыня расцветет, Ты сможешь превратить скорбь в радость». Продолжая толкование отрывка из книги пророка Иезекииля, папа Лев процитировал: «Стали сближаться кости, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху». Мы видим, что чудо не происходит мгновенно, но шаг за шагом ожившие кости становятся полчищем. Братья, сестры, да сподобит вас Святой Дух увидеть полчище мира, поднимающееся на ноги и исцеляющее раны этой земли и ее общин. Это больше не разрушительный огонь, но огонь, который оживляет и согревает, огонь Духа, воспламеняющий сердца и умы тысяч и тысяч мужчин, женщин, детей, стариков, вдохновляя на заботу, утешение, внимание, настоящую любовь. Чтобы изменить мир, нужно начать с сердца, подчеркнул папа Лев XIV, вознося молитву о том, чтобы воскресший Иисус даровал способность принимать и осуществлять на практике Слово Божье, оставаясь странниками на земле и гражданами Его вечности. Папа Лев XIV встретился в Ватикане с участниками международной конференции «Сберечь голоса и лица людей», организованной Департаментом коммуникации совместно с Департаментом культуры и образования. Темы встречи – цифровая грамотность, развитие искусственного интеллекта и ответственность Церкви перед лицом стремительных технологических перемен. Святейший Отец отметил, что развитие цифровых технологий напрямую связано с миссией Церкви, призванной нести Евангелие всему человечеству. Напомнив о декрете Второго Ватиканского собора Inter Mirifica, положившем начало Всемирному дню социальных коммуникаций, Лев XIV подчеркнул: главной заботой Церкви всегда было и остается вечное спасение каждого человека и познание истины. Новые инструменты, нейросети и цифровые технологии должны служить подлинному благу человека, тогда как сегодня все чаще наблюдается их продвижение в ущерб человеческому достоинству. Чат-боты и другие цифровые системы нередко эксплуатируют человеческую потребность в общении, что приводит к затмению понимания того, что значит быть человеком. Говоря о природе нынешнего кризиса, епископ Рима подчеркнул: она прежде всего антропологическая, а не техническая. Готовящаяся к публикации энциклика поможет дать ответ на эти вызовы современности. Истинное понимание человека возможно лишь через созерцание Христа, воплощенного Слова Божьего. А сохранение лица и голоса каждого человека обязательно должно включать встречу с тем, кто есть образ Бога невидимого, будучи одновременно совершенным человеком. Все это необходимо учитывать, обсуждая влияние цифровых технологий и роль Церкви в социальных коммуникациях. Это не всегда простая задача, но мы призваны нести свет Христа миру, просвещая все аспекты человеческой деятельности. Лев XIV подчеркнул необходимость развития медийной и цифровой грамотности в образовательных системах. Церковь считает своим долгом формировать критическое мышление и ответственное использование технологий, особенно среди молодежи, ради спасения тех, кто ими пользуется. Святейший Отец выразил обеспокоенность влиянием цифровой среды и искусственного интеллекта на духовное, интеллектуальное и эмоциональное становление детей и подростков. Он призвал родителей и педагогов помогать молодежи воспитывать умеренность и дисциплину в использовании технологий, а также открывать им истину о Боге и человеке, помогая встретиться с живым Христом. Лев XIV выразил надежду, что общество сумеет увидеть в технологических инновациях плод человеческого гения, пребывающего в гармонии с творческим замыслом Бога.

Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Евангелие от Иоанна, глава 25, завершение повествования, рисует нам удивительную по красоте картину. Иисус Христос вместе с апостолом Петром удаляются от того места, где был обед. Апостол Петр, вероятно, услышав позади себя чьи-то шаги, обернулся назад и увидел шедшего за ним Иоанна. Зная, что Иоанн был особенно любим Иисусом, он, естественно, захотел узнать о том, какая судьба ждет этого любимого ученика. Смерть за Христа Петр считал отличием для себя и с удивлением спрашивал Иисуса, неужели его любимый ученик не удостоится такого же отличия? Петр говорил так, очевидно, из чувства особого расположения к Иоанну, с которым он был особенно близок, как можно видеть, например, из того, что в утро воскресенья они были вместе и вдвоем поспешили к гробу Христову. Но Петр все же пребывает в замешательстве от доверия, которое Иисус только что сказал ему, когда три раза спрашивал: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» Петр ответил: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». И вот Петр спрашивает Иисуса об этом ученике Иоанне, который, конечно же, вел себя лучше, чем он. И вот в этой ситуации важно, что Иоанн слышал эти слова и поэтому смог об этом рассказать в своем Евангелии. И здесь важно доверие Иисуса, оказанное Иоанну, как истинному свидетелю. Да и в конце своего Евангелия он особо настаивает на серьезности своего свидетельства: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его». Сестры, братья, ничто ведь не имеет такого большого значения, чем такое истинное свидетельство. Это и стало евангельской истиной. Именно поэтому мы с вами верим, вспоминая и другое выражение Иоанна: «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили».

Продолжая, обратим наше внимание на готовность апостола Петра, который признал, что не способен любить так, как хотел бы, как должен был бы, как мог бы. Теперь Петр определил свое положение, ибо Иисус предпочел выбрать именно его. Последнее слово Иисуса к апостолу Петру – то же самое, которое было обращено к нему много лет назад. «Следуй за мною». Никогда нет конца призыву, и никогда нет конца следованию за Господом. И нам с вами с годами кажется, что мы выросли в вере, что мы постигли великие тайны Божьи. Но на самом деле это совсем не так. Мы всегда паломники, всегда в поиске, в постоянном паломничестве. Господь постоянно призывает нас, несмотря на нашу усталость, несмотря на наши постоянные неудачи. Но Бог не унывает. Бог видит в нас именно тех, о которых думал, когда лепил нас из ничего. И вот теперь для апостола Петра все начинается заново, ибо его жизнь будет поглощена провозглашением воскресшего Иисуса Христа. Перед ним будут стоять трудные задачи успокаивать и вести своих братьев. Апостол Петр – немногословный человек, привыкший к усталости на рыбалке. Но теперь он будет следовать за Господом на край света, пока не засвидетельствует о нем на холме, где его распнут так же, как и его учителя, и похоронят на холме Ватикана, как предупреждение и пример того, как можно стать истинным учеником.

0: И в заключении нашей беседы утвердимся в том, что Иисус Христос отдал свою жизнь в знак верности той истине, о которой Он Сам свидетельствует. Таким образом, апостолы должны были умирать как мученики не потому, что они придерживались идеи фанатизма, а потому что они свидетельствовали и свидетельствуют о фактах, а не об идеях. Даже если их убьют, факты останутся фактами, так же, как смерть и воскресение Иисуса Христа. Именно на этой истине настаивает апостол Иоанн в конце своего Евангелия. Именно об этой истине и мы с вами должны свидетельствовать. Вот почему апостолы, а вслед за ними и все верующие, стремятся подчеркнуть, что Иисус Христос воистину воскрес и воистину живой. Именно поэтому постоянно будет звучать в это пасхальное время: «Христос воскрес! Аллилуйя! Воистину воскрес! Аллилуйя!»
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 23 мая, католическая церковь чтит память святого Джованни Баттиста де Росси, священника. Будущий святой родился в 1698 году в бедной итальянской семье. В возрасте 30 лет Джованни поступил в римский коллегиум, основанный святым Игнатием Лойолой, из которого впоследствии возник папский Григорианский университет. В 1721 году он рукоположен священники. Более 40 лет Джованни Баттиста работал в ночлежке для бедняков, посещал арестантов в тюрьмах и основал приют для бездомных женщин. Умер Джованни де Росси 23 мая 1764 года в Риме. К лику святых причислен в 1881 году. Сестры, братья, наши святые предшественники призывают нас пребывать в любви, любить друг друга той любовью, которой Бог возлюбил каждого из нас. Но вполне возможно, что ненависть мира сего обескураживает нас, заставляет порой сдаваться. И в таких случаях у нас есть огромная подмога Святого Духа Утешителя, который защищает нас от всех нападок той темной стороны нашей жизни, которая постоянно уводит нас от истины Иисуса воскресшего. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Кароля Александра Лупиновича. Он служил в Белоруссии и в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла. Подвергался арестам, сослан в Казахстан, приговорен к смерти в декабре 1937 года. Дата смерти неизвестна. Иисус, не дай мне забыть о Тебе.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Всего две недели спустя после поездки в Неаполь и Помпеи Святейший Отец возвратился в итальянскую область Кампания. Утром 23 мая он прибыл в Ачерру, один из населенных пунктов территории, печально прославившейся как «Земля огней» из-за токсичных отходов. Папа Лев начал свой визит церковной встречей. В кафедральном соборе Успенской Богоматери он пообщался с духовенством и монашествующими, а также с семьями жертв экологической катастрофы. Возблагодарив Бога за эту новую встречу с жителями Кампании, папа упомянул о желании своего предшественника побывать на этой земле. Франциск не смог его реализовать, и нынешняя поездка Льва XIV призвана сделать именно это, напомнив о великом даре энциклики «Лаудату Си». «Поистине, крик творения и крик бедных среди вас ощущается острее из-за смертоносного концентрата закулисных интересов и равнодушия к общему благу, отравившему естественную и общественную среду. Этот крик требует обращения. В Священном Писании, — сказал далее папа, — я искал страницу, которая могла бы истолковать и вдохновить ваш путь. Он нашел ее в книге пророка Иезекииля, где говорится: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Папа сравнил это с пейзажем земли огней. В древности эту землю называли Кампания Феликс. Она очаровывала своим плодородием и культурой, была словословием жизни. И вот она превратилась в землю смерти, смерти земли и людей. И ее жители испытывают такую же растерянность, как пророк в долине иссохших костей. На эту картину может быть две реакции. либо безразличие, либо ответственность. Господь спрашивает у пророка Иезекииля: «А живут ли кости сии?» И он отвечает: «Господи Боже, Ты знаешь это». Господь ставит перед нами вопросы, расширяющие наш горизонт. Мы же можем ответить так: «Господи, смерть как будто повсюду. Кажется, что победила несправедливость, преступность, коррупция и равнодушие по-прежнему убивают, а благо как будто засохло. Но раз Ты спрашиваешь, могут ли ожить эти кости, мы веруем и отвечаем: «Господи Боже, Ты знаешь, что мы сможем подняться, ведь Ты сам берешь нас за руку, Ты знаешь, что наша пустыня расцветет, Ты сможешь превратить скорбь в радость». Продолжая толкование отрывка из книги пророка Иезекииля, папа Лев процитировал: «Стали сближаться кости, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху». Мы видим, что чудо не происходит мгновенно, но шаг за шагом ожившие кости становятся полчищем. «Братья, сестры, да сподобит вас Святой Дух увидеть полчище мира, поднимающееся на ноги и исцеляющее раны этой земли и ее общин. Это больше не разрушительный огонь, но огонь, который оживляет и согревает, огонь Духа, воспламеняющий сердца и умы тысяч и тысяч мужчин, женщин, детей, стариков, вдохновляя на заботу, утешение, внимание, настоящую любовь. Чтобы изменить мир, нужно начать с сердца», подчеркнул папа Лев XIV, вознося молитву о том, чтобы воскресший Иисус даровал способность принимать и осуществлять на практике Слово Божье, оставаясь странниками на земле и гражданами Его вечности.
4: E santa ragione, ma che fai, ti vina salute, potrà sorda fatiente.
3: Папа Лев XIV встретился в Ватикане с участниками международной конференции «Сберечь голоса и лица людей», организованной Департаментом коммуникации совместно с Департаментом культуры и образования. Темы встречи – цифровая грамотность, развитие искусственного интеллекта и ответственность Церкви перед лицом стремительных технологических перемен. Святейший Отец отметил, что развитие цифровых технологий напрямую связано с миссией Церкви, призванной нести Евангелие всему человечеству. Напомнив о декрете Второго Ватиканского собора Inter Mirifica, положившем начало Всемирному дню социальных коммуникаций, Лев XIV подчеркнул: главной заботой Церкви всегда было и остается вечное спасение каждого человека и познание истины. Новые инструменты, нейросети и цифровые технологии должны служить подлинному благу человека, тогда как сегодня все чаще наблюдается их продвижение в ущерб человеческому достоинству. Чат-боты и другие цифровые системы нередко эксплуатируют человеческую потребность в общении, что приводит к затмению понимания того, что значит быть человеком. Говоря о природе нынешнего кризиса, епископ Рима подчеркнул: она прежде всего антропологическая, а не техническая. Готовящаяся к публикации энциклика поможет дать ответ на эти вызовы современности. Истинное понимание человека возможно лишь через созерцание Христа, воплощенного Слова Божьего. А сохранение лица и голоса каждого человека обязательно должно включать встречу с тем, кто есть образ Бога невидимого, будучи одновременно совершенным человеком. Все это необходимо учитывать, обсуждая влияние цифровых технологий и роль Церкви в социальных коммуникациях. Это не всегда простая задача, но мы призваны нести свет Христа миру, просвещая все аспекты человеческой деятельности. Лев XIV подчеркнул необходимость развития медийной и цифровой грамотности в образовательных системах. Церковь считает своим долгом формировать критическое мышление и ответственное использование технологий, особенно среди молодежи, ради спасения тех, кто ими пользуется. Святейший Отец выразил обеспокоенность влиянием цифровой среды и искусственного интеллекта на духовное, интеллектуальное и эмоциональное становление детей и подростков. Он призвал родителей и педагогов помогать молодежи воспитывать умеренность и дисциплину в использовании технологий, а также открывать им истину о Боге и человеке, помогая встретиться с живым Христом. Лев XIV выразил надежду, что общество сумеет увидеть в технологических инновациях плод человеческого гения, пребывающего в гармонии с творческим замыслом Бога.

Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Евангелие от Иоанна, глава 25, завершение повествования, рисует нам удивительную по красоте картину. Иисус Христос вместе с апостолом Петром удаляются от того места, где был обед. Апостол Петр, вероятно, услышав позади себя чьи-то шаги, обернулся назад и увидел шедшего за ним Иоанна. Зная, что Иоанн был особенно любим Иисусом, он, естественно, захотел узнать о том, какая судьба ждет этого любимого ученика. Смерть за Христа Петр считал отличием для себя и с удивлением спрашивал Иисуса, неужели его любимый ученик не удостоится такого же отличия? Петр говорил так, очевидно, из чувства особого расположения к Иоанну, с которым он был особенно близок, как можно видеть, например, из того, что в утро воскресенья они были вместе и вдвоем поспешили к гробу Христову. Но Петр все же пребывает в замешательстве от доверия, которое Иисус только что сказал ему, когда три раза спрашивал: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» Петр ответил: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». И вот Петр спрашивает Иисуса об этом ученике Иоанне, который, конечно же, вел себя лучше, чем он. И вот в этой ситуации важно, что Иоанн слышал эти слова и поэтому смог об этом рассказать в своем Евангелии. И здесь важно доверие Иисуса, оказанное Иоанну, как истинному свидетелю. Да и в конце своего Евангелия Иоанн особо настаивает на серьезности своего свидетельства: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его». Сестры, братья, ничто ведь не имеет такого большого значения, чем такое истинное свидетельство. Это и стало евангельской истиной. Именно поэтому мы с вами верим, вспоминая и другое выражение Иоанна: «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили».

Продолжая, обратим наше внимание на готовность апостола Петра, который признал, что не способен любить так, как хотел бы, как должен был бы, как мог бы. Теперь Петр определил свое положение, ибо Иисус предпочел выбрать именно его. Последнее слово Иисуса к апостолу Петру – то же самое, которое было обращено к нему много лет назад. «Следуй за мною». Никогда нет конца призыву, и никогда нет конца следованию за Господом. И нам с вами с годами кажется, что мы выросли в вере, что мы постигли великие тайны Божьи. Но на самом деле это совсем не так. Мы всегда паломники, всегда в поиске, в постоянном паломничестве. Господь постоянно призывает нас, несмотря на нашу усталость, несмотря на наши постоянные неудачи. Но Бог не унывает. Бог видит в нас именно тех, о которых думал, когда лепил нас из ничего. И вот теперь для апостола Петра все начинается заново, ибо его жизнь будет поглощена провозглашением воскресшего Иисуса Христа. Перед ним будут стоять трудные задачи успокаивать и вести своих братьев. Апостол Петр – немногословный человек, привыкший к усталости на рыбалке. Но теперь он будет следовать за Господом на край света, пока не засвидетельствует о нем на холме, где его распнут так же, как и его учителя, и похоронят на холме Ватикана, как предупреждение и пример того, как можно стать истинным учеником.

0: И в заключении нашей беседы утвердимся в том, что Иисус Христос отдал свою жизнь в знак верности той истине, о которой Он сам свидетельствует. Таким образом, апостолы должны были умирать как мученики не потому, что они придерживались идеи фанатизма, а потому что они свидетельствовали и свидетельствуют о фактах, а не об идеях. Даже если их убьют, факты останутся фактами, так же, как смерть и воскресение Иисуса Христа. Именно на этой истине настаивает апостол Иоанн в конце своего Евангелия. Именно об этой истине и мы с вами должны свидетельствовать. Вот почему апостолы, а вслед за ними и все верующие, стремятся подчеркнуть, что Иисус Христос воистину воскрес и воистину живой. Именно поэтому постоянно будет звучать в это пасхальное время «Христос воскрес! Аллилуйя! Воистину воскрес! Аллилуйя!»
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jezus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 23 мая, католическая церковь чтит память святого Джованни Баттиста де Росси, священника. Будущий святой родился в 1698 году в бедной итальянской семье. В возрасте 30 лет Джованни поступил в римский коллегиум, основанный святым Игнатием Лойолой, из которого впоследствии возник папский Григорианский университет. В 1721 году он рукоположен священники. Более 40 лет Джованни Баттиста работал в ночлежке для бедняков, посещал арестантов в тюрьмах и основал приют для бездомных женщин. Умер Джованни де Росси 23 мая 1764 года в Риме. К лику святых причислен в 1881 году. Сестры, братья, наши святые предшественники призывают нас пребывать в любви, любить друг друга той любовью, которой Бог возлюбил каждого из нас. Но вполне возможно, что ненависть мира сего обескураживает нас, заставляет порой сдаваться. И в таких случаях у нас есть огромная подмога Святого Духа Утешителя, который защищает нас от всех нападок той темной стороны нашей жизни, которая постоянно уводит нас от истины Иисуса Воскресения.

0: Новости из Ватикана по-русски.
1: Всего две недели спустя после поездки в Неаполь и Помпеи Святейший Отец возвратился в итальянскую область Кампания. Утром 23 мая он прибыл в Ачерру, один из населенных пунктов территории, печально прославившейся как «Земля огней» из-за токсичных отходов. Папа Лев начал свой визит церковной встречей. В кафедральном соборе Успенской Богоматери он пообщался с духовенством и монашествующими, а также с семьями жертв экологической катастрофы. Возблагодарив Бога за эту новую встречу с жителями Кампании, папа упомянул о желании своего предшественника побывать на этой земле. Франциск не смог его реализовать, и нынешняя поездка Льва XIV призвана сделать именно это, напомнив о великом даре энциклики «Лаудато Си». «Поистине, крик творения и крик бедных среди вас ощущается острее из-за смертоносного концентрата закулисных интересов и равнодушия к общему благу, отравившему естественную и общественную среду. Этот крик требует обращения». «В Священном Писании, — сказал далее папа, — я искал страницу, которая могла бы истолковать и вдохновить ваш путь». Он нашел ее в книге пророка Иезекииля, где говорится: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Папа сравнил это с пейзажем земли огней. В древности эту землю называли Кампания Феликс. Она очаровывала своим плодородием и культурой, была словословием жизни. И вот она превратилась в землю смерти, смерти земли и людей. И ее жители испытывают такую же растерянность, как пророк в долине иссохших костей. На эту картину может быть две реакции: либо безразличие, либо ответственность. Господь спрашивает у пророка Иезекииля: «Оживут ли кости сии?» И он отвечает: «Господи Боже, Ты знаешь это». Господь ставит перед нами вопросы, расширяющие наш горизонт. Мы же можем ответить так: «Господи, смерть как будто повсюду. Кажется, что победила несправедливость, преступность, коррупция и равнодушие по-прежнему убивают, а благо как будто засохло. Но раз ты спрашиваешь, могут ли ожить эти кости, мы веруем и отвечаем: «Господи Боже, ты знаешь, что мы сможем подняться, ведь ты сам берешь нас за руку, ты знаешь, что наша пустыня расцветет». Ты сможешь превратить скорбь в радость. Продолжая толкование отрывка из книги пророка Иезекииля, папа Лев процитировал: «Стали сближаться кости, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху». Мы видим, что чудо не происходит мгновенно, но шаг за шагом ожившие кости становятся полчищем. «Братья, сестры, да сподобит вас Святой Дух увидеть полчище мира, поднимающиеся на ноги и исцеляющие раны этой земли и ее общин. Это больше не разрушительный огонь, но огонь, который оживляет и согревает, огонь Духа, воспламеняющий сердца и умы тысяч и тысяч мужчин, женщин, детей, стариков, вдохновляя на заботу, утешение, внимание, настоящую любовь. Чтобы изменить мир, нужно начать с сердца», подчеркнул папа Лев XIV, вознося молитву о том, чтобы воскресший Иисус даровал способность принимать и осуществлять на практике Слово Божье, оставаясь странниками на земле и гражданами Его вечности.
2: Di santa ragione, ma che fai? Ti vina salute. Potrà

Папа Лев XIV встретился в Ватикане с участниками международной конференции «Сберечь голоса и лица людей», организованной Департаментом коммуникации совместно с Департаментом культуры и образования. Темы встречи – цифровая грамотность, развитие искусственного интеллекта и ответственность церкви перед лицом стремительных технологических перемен. Святейший Отец отметил, что развитие цифровых технологий напрямую связано с миссией Церкви, призванной нести Евангелие всему человечеству. Напомнив о декрете Второго Ватиканского собора Inter Mirifica, положившем начало Всемирному дню социальных коммуникаций, Лев XIV подчеркнул, главной заботой Церкви всегда было и остается вечное спасение каждого человека и познание истины. Новые инструменты, нейросети и цифровые технологии должны служить подлинному благу человека, тогда как сегодня все чаще наблюдается их продвижение в ущерб человеческому достоинству. Чат-боты и другие цифровые системы нередко эксплуатируют человеческую потребность в общении, что приводит к затмению понимания того, что значит быть человеком. Говоря о природе нынешнего кризиса, епископ Рима подчеркнул, она прежде всего антропологическая, а не техническая. Готовящаяся к публикации энциклика поможет дать ответ на эти вызовы современности. Истинное понимание человека возможно лишь через созерцание Христа, воплощенного Слова Божьего. А сохранение лица и голоса каждого человека обязательно должно включать встречу с тем, кто есть образ Бога невидимого, будучи одновременно совершенным человеком. Все это необходимо учитывать, обсуждая влияние цифровых технологий и роль церкви в социальных коммуникациях. Это не всегда простая задача, но мы призваны нести свет Христа миру, просвещая все аспекты человеческой деятельности. Лев XIV подчеркнул необходимость развития медийной и цифровой грамотности в образовательных системах. Церковь считает своим долгом формировать критическое мышление и ответственное использование технологий, особенно среди молодежи, ради спасения тех, кто ими пользуется. Святейший Отец выразил обеспокоенность влиянием цифровой среды и искусственного интеллекта на духовное, интеллектуальное и эмоциональное становление детей и подростков. Он призвал родителей и педагогов помогать молодежи воспитывать умеренность и дисциплину в использовании технологий, а также открывать им истину о Боге и человеке, помогая встретиться с живым Христом. Лев XIV выразил надежду, что общество сумеет увидеть в технологических инновациях плод человеческого гения, пребывающего в гармонии с творческим замыслом Бога.

Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет: «Но если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Евангелие от Иоанна, глава 25, завершение повествования, рисует нам удивительную по красоте картину. Иисус Христос вместе с апостолом Петром удаляются от того места, где был обед. Апостол Петр, вероятно, услышав позади себя чьи-то шаги, обернулся назад и увидел шедшего за ним Иоанна. Зная, что Иоанн был особенно любим Иисусом, он, естественно, захотел узнать о том, какая судьба ждет этого любимого ученика. Смерть за Христа Петр считал отличием для себя и с удивлением спрашивал Иисуса, неужели его любимый ученик не удостоится такого же отличия? Петр говорил так, очевидно, из чувства особого расположения к Иоанну, с которым он был особенно близок, как можно видеть, например, из того, что в утро воскресенья они были вместе и вдвоем поспешили к гробу Христову. Но Петр все же пребывает в замешательстве от доверия, которое Иисус только что сказал ему, когда три раза спрашивал: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» Петр ответил: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». И вот Петр спрашивает Иисуса об этом ученике Иоанне, который, конечно же, вел себя лучше, чем он. И вот в этой ситуации важно, что Иоанн слышал эти слова и поэтому смог об этом рассказать в своем Евангелии. И здесь важно доверие Иисуса, оказанное Иоанну, как истинному свидетелю. Да и в конце своего Евангелия Иоанн особо настаивает на серьезности своего свидетельства: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его». Сестры, братья, ничто ведь не имеет такого большого значения, чем такое истинное свидетельство. Это и стало евангельской истиной. Именно поэтому мы с вами верим, вспоминая и другое выражение Иоанна: «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили».

Продолжая, обратим наше внимание на готовность апостола Петра, который признал, что не способен любить так, как хотел бы, как должен был бы, как мог бы. Теперь Петр определил свое положение, ибо Иисус предпочел выбрать именно его. Последнее слово Иисуса к апостолу Петру – то же самое, которое было обращено к нему много лет назад. «Следуй за мною». Никогда нет конца призыву, и никогда нет конца следованию за Господом. И нам с вами с годами кажется, что мы выросли в вере, что мы постигли великие тайны Божьи. Но на самом деле это совсем не так. Мы всегда паломники, всегда в поиске, в постоянном паломничестве. Господь постоянно призывает нас, несмотря на нашу усталость, несмотря на наши постоянные неудачи. Но Бог не унывает. Бог видит в нас именно тех, о которых думал, когда лепил нас из ничего. И вот теперь для апостола Петра все начинается заново, ибо его жизнь будет поглощена провозглашением воскресшего Иисуса Христа. Перед ним будут стоять трудные задачи успокаивать и вести своих братьев. Апостол Петр – немногословный человек, привыкший к усталости на рыбалке. Но теперь он будет следовать за Господом на край света, пока не засвидетельствует о нем на холме, где его распнут так же, как и его учителя, и похоронят на холме Ватикана, как предупреждение и пример того, как можно стать истинным учеником.

0: И в заключение нашей беседы утвердимся в том, что Иисус Христос отдал свою жизнь в знак верности той истине, о которой Он Сам свидетельствует. Таким образом, апостолы должны были умирать как мученики не потому, что они придерживались идеи фанатизма, а потому что они свидетельствовали и свидетельствуют о фактах, а не об идеях. Даже если их убьют, факты останутся фактами, так же, как смерть и воскресение Иисуса Христа. Именно на этой истине настаивает апостол Иоанн в конце своего Евангелия. Именно об этой истине и мы с вами должны свидетельствовать. Вот почему апостолы, а вслед за ними и все верующие, стремятся подчеркнуть, что Иисус Христос воистину воскрес и воистину живой. Именно поэтому постоянно будет звучать в это пасхальное время: «Христос воскрес! Аллилуйя! Воистину воскрес! Аллилуйя!»
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.